0: долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Радио 014.

0: Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Найболя музыка. Найболя музыка. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.